Я знаю, что это одна из страхов, которая стала. Я знаю, что это одна из страхов, которая стала.

0: просто пошел достаточно легко, да, сделал все пустяки, да, что я
1: Я не знаю,
2: Я не знаю, что это такое.